Рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы, рают шасы на оба, рают на живу за помы